Слушаш рок на Рок Радио. Усак понеделик звечер. Най-вечи рок шлагери. Най-бол секси софтичи. The best of мирняки. You name it, we got it. Рок Радио. Чисти рок.